0: прибедня, и тебе достанется от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
0: А ну-ка!

Был он рыжим, как из рыжиков рагу. Рыжим, словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселою была. Я от солнышка сыночка родила.

Оба двое, два крыла. Воевали до победы, мать ждала. Не гневила, не кляла она судьбу,

Оба двое плоть и стать, золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят рядком к плечу плечом, ноги целы, руки целы, что еще?

Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих в соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких, далеких, но милых друзей. Друзей, как и я.

Много дней дует знойный сиропко, но слезы твои не осушит караван мой путь.

твои глаза житейской мудростью, оставь в них молодость, шальной свой огонек. Уйдите прочь, мои раздумья невеселые, осенний день ветрами сердце не студи. Останься, молодость, кружи, как прежде, голову.

Меняя внешность нам безжалостно, но это, в общем-то, не главная беда. Останься, молодость, побудь со мной, пожалуйста.

тише идем, завороженные идем, Москва тобою. И мы нарушить не хотим ни чистоту, ни белизну, ни эту снежность. Ни слова мы не говорим, переполняет нас любовь, любовь и нежность. А солнце глянуло, едва блестит алмаз.

летчик над тайгою точный курс найдет, прямо на поляну посадит самолет, выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ.

мчатся самолеты выше облаков, мчатся чуть похожие на больших орлов. Мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая, лету к нам в таежный не

Стало в поселке темней. Веришь, не веришь? Стало в поселке темней. Год и полгода считай. Рядом с тобою я жил, мимо тебя невзначай. Сколько я раз проходил, мог говорить не спеша, думал, что просто

последним звонком. Веришь, не веришь, только с последним звонком. Поезд, оставив дымок, в дальние скрылся края. Лишь промелькнул огонек, словно улыбка твоя. Смотришь ты вдаль за окном, к новой готовясь судьбе. Знай, что в поселке родном кто-то грустит о тебе. Веришь?

0: Знай, что в поселке родном кто-то грустит о тебе.
1: Закаляйся, если хочешь.

Идет последний караван. Опять пурга, опять зима. Придет метелями звеня. Уйти в бега, сойти с ума. Теперь уж поздно для меня. Уйти в бега,

на плечо. Я до весны, до корабля, не доживу когда-нибудь. Не пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь. Не пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь. От злой тоски не матерись, сегодня ты без спирта пьян. На материк, на материк ушел последний караван. На материк, на материк ушел последний караван.

0: радиоканал «Мелодия». Наши лучшие песни.
1: Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом в 20 век прокралась ты, наворожив лиху беду мне.

Всем известно, что морщинки женщин мало украшают. Всем известно, что морщинки женщин очень огорчают. Значит, молодостью

Далеко возле синего дона, где раскинулись крылья полей, перед окнами старого дома грустно шепчутся пять тополей.

Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

белый-белый, как чистый лист бумаги. Я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом нашим.

0: радиоканал «Мелодия».
1: Безумно и беспечно хохотать способен вечно разве тот мужчина, кто прошел земные дали, но всю жизнь не знал печали, разве

звал Голубкой, и за каждой бегал юбкой. Разве тот мужчина, кто готов подать нам стремя и предать нас в то же время? Разве тот?

картина. Кто исполненный усердия судит нас без милосердия, разве тот мужчина? Кто даст слово, что булатно, но возьмет его обратно, разве

Всем известно, что морщинки женщин мало украшают. Всем известно, что морщинки женщин очень огорчают. Значит, молодостью

мы однажды, этого не забывайте. А морщинки, что же делать? Ах, лучше их не замечать. Очень жаль, что дни уносят нашу молодость.

Когда просты и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг, необычайным цветным узором земля и небо

Дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих. Но вернее многих ты любишь песни и цветы. Любишь вкус воды и хлеба и подолгу смотришь в небо. И никто тебя не ждет.

Я люблю эту женщину, очень люблю. Мой диагноз предательски точен. Между правдой и ложью стою на краю. Я люблю эту женщину очень. Без нее все не так, без нее все не то, без нее все становится прочим. Без нее все надежды в одно решето. Я люблю эту женщину очень. Без нее все надежды в одно решето. Я люблю

Что, я не знаю зачем, перепутались мысли и ночи. Только я заявляю открыто и всем, я люблю эту женщину очень. Почему лишь сейчас, где ты раньше была, кто мне эту судьбу напророчил? Ведь осталось так мало любви и тепла, я люблю эту женщину очень. Ведь осталось так мало любви и тепла, я люблю эту женщину.

Почему лишь сейчас, где ты раньше была? Кто мне эту судьбу напророчил? Ведь осталось так мало любви и тепла. Я люблю эту женщину очень. Ведь осталось так мало любви и тепла. Я люблю

с тобой. Мне солдатские снятся ночью сны, а свидание впереди. Только две зимы, только две весны, ты в кино.

стая черных ворон околделая. Мои перья не втаптывай в грязь. Разве я виновата, что белая я такую на свет родилась?

твоя недолгая, твоей любви не жалко мне ничуть. Вспоминать о тебе я совсем не хочу, не хочу, не хочу. Но снова жду я этих встреч придуманных у твоего потухшего окна. Значит, в сердце моем ты как прежде одна, значит, в сердце

чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги.

руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта. Высота, высота, самая высокая мечта. Высота, высота. Обойму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта. Высота, высота, самая высокая мечта.

родную хату, сгубили всю его семью. Куда ж теперь пойти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе, на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле, травой заросший бугорок.

знакомья застряли в горле у него. Сказал солдат, встречай Прасковья, героя мужа своего. Готов для гостя угощенье, накрой везде широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал.

Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он бил солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катила, слеза несбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт. Медаль за город Будапешт.

Переходит грусть порой, когда не ждешь ее, и ты спешишь со мной к морю красоты.

путь. Изредка, однажды, иногда, как говорится, я б хотел забыться и заснуть. Дайте кораблю минутный отдых, завтра он уйдет своим путем. В дальних путешествиях, сражениях и походах я клянусь, забуду обо всем. Но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не вправо, нас с безумной силой, я тише повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир.

слова, я блесну непрошенной слезой. А в страсти, как и в счастье, все мы ищем постоянство, но ничто не вечно под луной. Нет! Может быть, вы скажете кому-то, где-то на закате ваших лет все-таки была, была одна минута той любви, какой уж больше нет, но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не сворачивая нас с безумной силою, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину.

0: силою я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас.
1: Мелодия в сети. Все хорошее остается.

Над палубой ночь напролет бьют тихие склянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки. И слышат ребята во сне хорошее что-то на длинной волне, на короткой волне, на разных частотах. На длинной волне, на короткой волне, на разных частотах. А мне как ключом не стучи, заботы пустые над пеной морской затерялись в ночи твои позывные. Над пеной морской затерялись в ночи твои позывные. Ах, наша любовь, ты права, одно наказание. Уходят на ветер мои слова, искрят на вязании. Уходят на ветер мои слова, искрят на вязании. Ушли мы в далекий поход, полгода нам до стоянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки.

0: Радиоканал «Мелодия».
1: Днем и ночью

а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать, если к ним еще добавить вертолет. По всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично так.

руке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду,

всей земле пройти мне в кедах хочется. Увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком.

сало в рюкзаке. На тропинке ты внимательно смотри, я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне кеды хочется, увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Вот и пиши мне письма мелким почерком.

0: дыхание. Маскируюсь шарфом под прохожего. Пролетел целый час ожидания. Ничего не припомню похожего. И зачем обзавелся фиалками? Их не спрячешь ненужной газетою. Буду знать, с молодыми нахалками не поделишься, дай себе не спятаю.
1: Ну я все понял,
0: ты просто играешься. Надаешь обещаний и скроешься. Я серьезно, а ты развлекаешься. Я исчезну, а ты не расстроишься. Когда в садик ходила ты в бантиках, я

беспокойная, но сижу, проклинаю злодеечку и ругаюсь на время отстойное. Я все понял, ты просто играешься, надаешь обещаний и скроешься. Я серьезно, а ты издеваешься. Я погибну, а ты не расслабься.

Я как мальчик, как вор на задании. И ты знаешь, мне это так нравится. Я все понял.

Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

0: Большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам

0: мне такой секрет. Ах, было б только с кем, ах, было б только с кем, ах, было б только с кем поговорить.
1: Ах, было б-то,
2: ах, было б-то.

если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой

Если парень в горах, не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик. Значит, рядом с тобой чужой, ты его не барани, гони. Вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

0: Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Значит, как на себя самого, положись на него.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия».

парень с песней шел по свету, обойти он мог планету, мог слететь, как птица, в небосклон. Мог весь мир свалить на плечи и пойти к грозе навстречу, потому что парень был влюблен в

нам не страшен ни вол девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Если надо, значит надо, значит будут и здесь сады. Пусть метели бушуют рядом, надо будет, растопим льды. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Пусть морозы, пусть тревоги, пусть сугробы встают крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

Казалось, двух сердец союз неразлучим и вечен. Но почему стучится грусть в один прекрасный вечер?

Я водяной, я водяной. Поговорил бы кто со мной, а то мои подружки, пиявки, делегушки. Фу, какая гадость!

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

как поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать.

0: хорошее не забывается. Канал «Мелодия».
1: Ложкой снег мешая, ночь идет.

Наверное, мы сошли с ума. Я твой враг, ты мой враг. Сад потемнел средь бела дня. Что ж ты так? Ну что ж ты так?

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спину,

только не дремлют, часы бессонные полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

Полночь на башне, и снова снится ей старый сон. Быстрые шпаги ревнивых рыцарей.

Он полуночный плывет над крышами много где. Старая башня немало слышала, да и нет.

на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит, морщины трещины.

Как ни шути, волнений больше, ведь ты уже не на земле. Как ни ряди разлуки,

вода, вода, вода, шумит вода. Я вспоминаю все сначала, уже давно убрали трав. На самом

Уходят башенки вокзала, и удаляется причал. Как важно все, что ты сказала, все, что в

где закаты в дыму. Жил паренишка кудрявый, лет 17 ему.

света, добрых слов не слыхал. Знал он горькое лихо, знал безрадостный труд.

и по-рыцарски служил, и даже руку предложил. Но вот какую позабыл при этом. Ах, не будем слишком строги, ведь и мы, как осьминоги, крутим-вертим руки-ноги. В дискотеке час и два, то и плывем, а то и горцуем, но считаем, что-то

0: внимания он не обращал, все время танцам посвящал. Хоть кашалот был критик очень строгий, а мы не будем слишком строги, ведь и мы как осьминоги, крутим, вертим руки, ноги. В дискотеке часы два ноль, плывем по той, горцуем, но считаем, что танцуем. Мы понятие в этом танце, руки, ноги, голова. Не понять, где в этом танце руки, ноги, голова.
1: Господи, это ноги, нет, это руки. Где голова, это где у меня голова? В ногах.

обычная совсем, обычная совсем история. Немножко грустно всем, немножко грустно всем, не более. Пусть изредка вздохнем, пусть изредка вздохнем по прошлому. Есть в возрасте любовь, есть

Может потому, и может потому мы счастливы. Что в жизни ко всему, что в жизни ко всему причастны мы. Пусть изредка вздохнем, пусть изредка вздохнем по прошлому.

Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь, идешь по январю, холодно следы, как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю, руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю как Золушку красивой. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником. Не жалеть для друга ничего, думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником.

Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю волшебником.

0: геркулесовых столбов лежит моя дорога. О геркулесовых столбов, где плавал Одиссей, меня плакать не спеши, ты подожди немного. И черных платьев не носи, и частых слез не сей. Меня плакать не спеши, ты подожди немного. И черных платьев не носи, и частых слез не сей. Еще под парусом тугим в чужих морях не спим мы. Еще к тебе я доберусь, не знаю сам когда. О геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. О геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. Еще над черной глубиной морочит нас тревога, вдали от царства твоего, от царства губ и рук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит мой запыленный лук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит мой запыленный лук. О геркулесовых столбов лежит моя дорога. Пусть южный ветер до утра в твою стучится дверь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного. И вино сладкие не пей, и женихам не верь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного. И вино сладкие не пей, и женихам не верь.
1: Радиоканал «Мелодия».

на окраине маленький зал, где на сцену впервые я вышел, где, волнуясь, у рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал, я споткнулся у всех на виду, только «Браво!» кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду.

пути, сами возят в колясках детей. Изменились одежда и танцы, песни новые нынче в ходу, но таким же, как прежде.

Скрипки пробуют голос несмело, заполняется публикой зал. Может, Гамлета или Отелло я бы с большей охотой сыграл. Или, скажем, читал бы сонеты, тихо жил бы со всеми в ладу. Только как же посмотрит на это добрый зритель в девятом ряду? И волнуюсь я с первого слова, будто к сцене еще не привык. И в начале антракта я снова валидол положу под язык. Может, все бы забросить под старость, на скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Трудно, очень трудно.

никогда не возвращусь я никогда. Никогда не запоет уже вода, без следа все смыло без следа.

родимая земля. Дороже нет земли, тепло ее в душе у нас хранится. Особенно, когда мы от нее вдали, когда она всю ночь тихонько снится. Особенно, когда мы от нее вдали, когда она всю ночь тихонько снится. Родимая земля, мой праздник и покой, она дана, поверит и поможет. Как в детстве, видя, хочу прижаться к ней щекой. Иного счастья нет и быть не может. Как в детстве, видя, хочу прижаться к ней щекой. Иного счастья нет и быть не может. Родимая земля, достоинство мое, вся жизнь моя не меньше и не больше. Она всегда во мне, а я уйду в нее. Когда-нибудь хотелось бы

и краше, и теплее. Наверное, есть, но мне других-то не надо. Наверное, земль есть, и краше, и теплее. Наверное, есть,

почти прокричал. И чужой человек мне ответил без зла: здесь, наверное, она никогда не жила. Ты ошибся,

0: садах бродить вдвоем.
1: Мелодия в сети. Все хорошее остается.

под солнцем Бэри, в пустой таверне, в чужом краю. Джонни увидел Мэри, о, Мэри, Мэри, я вас люблю.

Человек был тише ночи, человек был проще неба, только был он добрый очень, никогда жестоким не был. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду, он ходил.

Больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустный стал веселым. Он ходил от звезды к звезде, зажигал, от звезды к звезду он ходил.

толковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. От его незлого смеха сколько раз светлели лица, но убили человека в 41-м на границе. Но опять от звезды звезду в синеве кто-то вновь зажег.

смотришь там и Новый год. Снег идет густой, густой, в ногу с ним стоит.

Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом в 20-й век прокралась ты, наворожив лиху беду мне.

головки вашей ветреной слетая, еще не раз пленять с собой могла. Но лошадью какой-то офицерской, с гримасою какой-то изуверской, с гримасою какой-то изуверской, она внезапно съедена была. Подумаешь, соломенная шляпка, безделица какая-то и тряпка, ни платье, ни пальто и ни жакет, но без нее вокруг прелестной дамы такие шли сражения и драмы, такие шли сражения и драмы, что, собственно, и создало сюжет.

Действительно, и задуматься. Соломенная шляпка, ерунда какая-то. Ну просто какая-то безделица и просто какая-то тряпка. Ведь не платье же, в конце концов, не пальто, там, не жакет, не юбка. Но без нее... Без нее вокруг прелестной, кстати, как ее звали? А, не помню. Прелестные дамы. Такие шли сражения, такие драмы, такой кошмар какой-то. Что, собственно, вот и создало вот этот вот, если можно выразиться, сюжет. Все старые, опущие, молодые, храните ваши шляпки золотые, храните до конца, и в этом соль. Когда над головой грохочут громы, способна даже пригоршня соломы, способна даже пригоршня соломы сыграть в судьбе решающую роль.

как в детстве не раз рядом со стариком. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте монетку, месье и мадам, я подниму носы. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте монетку.

счастье не вечно. Люсьен ушла. Нищий теперь просит в раю. Вместо него у того же угла. Сам я теперь стою. Кланяюсь дамам и господам, вышедшим из такси. Бросьте монетку, месье.

бесконечно. Я хотел бы голос твой слышать вновь и вновь. Очень жаль, что на земле

Трудные года не летят беспечно, а потом придет пора думать о судьбе.

То, что для вас только слова, строчек узор, слов кружева. Вся жизнь для меня, потому что живу я

эта песня мне. И вы, услышав, все поймете сами. Час передышки редкий на войне. Отец когда-то пел ее с друзьями. Отцовская песня, знакомая с детства. Она сыновья остается в наследство. И к самому сердцу опять прикоснулась отцовская песня, отцовская юна.

новой песне пожелать хочу. Пусть одолеет путь такой же длинный, и этой песне сына научу. Станет взрослым, он научит сына. Отцовская песня, знакомая с детства, она сыновья остается в наследство, и к самому сердцу опять прикоснулась отцовская песня.

искреннее нам не жить, друг без друга. Скорости вокруг

Деточка моя финишная, все пройдет, и ты примешь меня. Примешь ты меня нынешнего,

Тихо, по веткам шуршит снегопад, сучья трещат на огне. В эти часы, когда все еще спят, что вспоминается мне? Небо далекого просень, давние письма домой. В царстве чахоточных сосен быстро сменяется осень долгой полярной зимой. Снег, снег, снег, снег, снег над палаткой кружится. Вот и кончается наш краткий ночлег. Снег, снег, снег, снег, тихо на тундру ложится. По берегам замерзающих рек снег, снег, снег. Над Петроградской твоей стороной вьется веселый снежок. Вспыхнет в ресницах звезда озорной, ляжет пушинкой у ног. Тронул задумчивый иней кост твоих светлую прядь. И над бульварами линий по ленинградскому синий вечер спустился опять. Снег, снег, снег, снег, снег за окошком кружится. Он не коснется твоих сомкнутых век. Снег, снег, снег, снег, что тебе, милая, снится над тишиной замерзающих рек? Снег, снег, снег. Долго ли сердце твое сберегу? Ветер поет на пути. Через туманы, мороз и пургу мне до тебя не дойти. Вспомни же, если взгрустнется, наших стоянок огни. Вплавь пешком, как придется, песня к тебе доберется даже в нелетные дни. Снег, снег, снег, снег, снег над тайгою кружится. Вьюга заносит следы наших саней. Снег, снег, снег, снег, пусть тебе нынче приснится залитый солнце вокзальный перрон завтрашних

рассветы росные уходят месяцы далекой осенью. С тобой мы встретились, но дни прошедшие

Ах, сердце, сердце ты, что с нами сделала? Любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставила

кружится голова, а как кружится голова. Какие старые слова, а как кружится голова, а как кружится голова.

понятны стали в первый раз. Они летят издалека, сердца пронзая ими, как какие старые слова —

иногда не желая того. А знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах и законами, все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход.

Ты скажи, гармонист молодой, ты признайся, кого тебе надо. Ты скажи, гармонист молодой.

Может, радость твоя недалека, да не знает, ее ли ты ждешь. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь. Что ж ты

вот снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют. Они по-прежнему счастливы.

сказал, что завтра мы встретимся вновь. И больше.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета. Помнишь ли ты о нем? Я верю.

0: Вы слушаете радиоканал «Мелодия».
1: Ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров. Вроде глянул, все в порядке, а выходит ерунда. Уместились на трехрядке все страдания в три ряда. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало.

Присяжение земли, присяжение друзей, притяжение любимой далекого.

Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном, выйди в перекрестку любовь.

это, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря.

не черный смокинг и не фрак. Мне по плечу простой пиджак. Со мной открытки выпустят едва ли. Иной заслуженный артист глядит не

чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков рояли, проснется мастер на заре.

есть причина. Ведь я и друг мой камертон всегда находим верный тон. Всегда находим верный тон. На чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков рояль. Проснется мастер на заре от

играли. Не будь простых настройщиков рояли. Проснется мастер на заре, отстроит звуки до и ре, и музыка звучит

Но меня не знают, как не знали. Цветов мне не бросают, нет, но звуков сладостный букет всегда в руках настройщиков рояля. На чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков рояля, проснется мастер на заре, подстроит.

Кожаны коротки, брошенные в угол, тряпкой занавешено низкое окно. Бродит за ангарами северная вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Бродит за ангарами северная вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Командир со штурманом мотив припомнят старый, голову рукою подопрет второй пилот. Оттянувши струны старенькой гитары, следом бортмехаником тихо подпоет. Подтянувши струны старенькой гитары, следом бортмехаником тихо подпоет. Эту песню грустную позабыть пора нам, наглухо моторы и сердца зачехлены. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Лысые романтики, воздушные бродяги, наша жизнь мальчишеские вечные года. Прочь тоску гоните вы, выпиты фляги, ты, Митя, служба нам счастье нагадай. Прочь тоску гоните вы, выпиты фляги, ты, Митя, служба нам счастье нагадай. Солнце незакатное и теплый ветер свеста, и штурвал послушный в стосковавшихся руках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в маленьких асфальтовых южных городках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в утренних асфальтовых южных городках.

и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Черные силы метутся, ветер нам дует в лицо.

Милая, встречай, мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай. Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай. Жаркою страстью пылаю, сердце тревожно в груди. Кто ты, тебя я не знаю, но наша любовь впереди. Приходи же, друг мой милый, поцелуй меня в уста. И клянусь я тебя до могилы, не забуду никогда. И клянусь я тебя до могилы, не забуду никогда.

У реки вода слеза, небо синие глаза, эхо повторяет каждый миг. Я хочу лететь с тобой за рекою, за мечтой, белой птицей в небо далёкое. Тебе свечи у реки тают в воду.

пусть не близко, далеко, небо словно молоко, знаю, это небо видишь ты. Ночь расскажет о тебе, ночь рисует на воде разноцветной краской наши сны. Две свечи у реки тают в полночи, берега далеки, тебе свечи у воды, значит, где-то рядом ты, значит, где-то рядом ты.

через реку перейти мостик, через жизнь издалека. Мне бы счастье отыскать, ключевой водою стать,

иначе где-то рядом ты. Две свечи у реки тают в огне.

Ясно вижу я в ночном тумане белый пароход. Может, он в порту на якорь станет в самом начале дня, и словно руки трап ко мне протянет белый пароход.

Пусть сердца людей всегда тревожит белый пароход, пусть его приход увидеть сможет каждый в любом порту, и в самый трудный час тебе поможет.

приказ довольно глупый, и короля признали не того.

подругам, самым нежным, самым ясновидным, выбирай по сердцу друга, но избранник по

Не спешу от дождика укрыться. Как живешь, мой город дорогой? Белой ночью вновь тебе не спится. Монферран, Растелли, Фальконе на века твою красу воспели. И взлетает небо.

Много вынес город мой родной, языки пожаров холод стали, не пустив врага живой стеной, ленинградцы город отстояли. И пускай прошло уж 3

О чем твоя песня, певец незнакомый? Над чем ты смеешься, о чем ты грустишь? Ах, как друг от друга теперь далеко мы. Ты с черного диска со мной говоришь. Падает снег на пляж, и кружатся листья. По колдовской мираж

Падает снег на пляж, и кружатся листья. О, колдовской мираж,

Переведи, переводчик, слова на язык ночи, на диалект тучи или травы на лугу. Ну что же ты, переводчик, в глазах твоих многоточие, ты этому не обучен, не можешь, а я могу. Падает снег на пляж,

О чем твоя песня, певец незнакомый? Над чем ты смеешься, о чем ты грустишь? На улице ночь, мы одни с тобой дома. Ты с черного диска со мной говоришь.

0: Радиоканал «Мелодия».
1: В кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны. Кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны и смотрели, что хотели, в 10 лет и даже в 7, и, как водится, балдели от запретных в детстве тем. И была соседка Клава, 20 веселых лет, тетки ахали, шалала, мужики смотрели вслед. На правах подсобной силы мог я в гости заглянуть, если Клавдия просила застегнуть.

0: Радиоканал «Мелодия». Наши лучшие песни.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет. Трепал нам кудри ветер высоты.

откажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да.

жизни в пустоте, ни те, ни наше первое свидание, да, пускай пройдет на высоте, высоте.

не плотники, но сожалений горьких нет, как нет там и монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет!

Я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

возросло. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и физкульт привет от нового моржа. Я рекламу создавать моржам не буду, но послушай и другому расскажи, что чихать.

Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду, и физкульт, привет от нового моржа. Здесь, конечно, чуть прохладнее, чем в бане, но здоровья до 100 лет мы сбережем. Не ручаюсь, что жена моржихой станет, а уж сына точно сделаю моржом.

привык я с детства возле проруби раздеться. Я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа, невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду. И физкульт, привет!

над Канадой. Солнце низкое садится, мне уснуть давно бы надо. Отчего же мне не спится? Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Нам усталость шепчет грейся, и любовь заводит шашни, дразнит нас снежок апрельский, манит нас уют домашний. Мне снежок как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. Мне снежок как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. У тебя сегодня слякоть, в лужах солнечные пятна. Не спеши, любовь, оплакать, подожди меня обратно. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия.

Ночь укрывает закат облаками. Ночь с нами делится добрыми снами. Пусть разгорается в небе над нами наша звезда. Нас обнимает ночная прохлада. К нам над землей летят звездопады. Мы, как и прежде, любимые рядом.

Я за вами. Люди, кто последний? Люди, кто за счастьем? Люди!

В отшумевших боях и походах мы теперь старики, мы с тобой старики, комсомольцы 20-го года. Что поделаешь тут, наши плечи сгибает усталость, много трудных минут.

укрывались вдвоем в непогоду. Три войны за спиной, три войны за спиной комсомольцев 20-го года. Но мы скажем всегда, пусть врачи нас в постелях не ищут, мы еще

А вот я иду, и легкие шаги. Встал я сегодня явно с той ноги. Мне хорошо, хорошо идти. Здесь я живу и знаю всех почти. Добрый день, как дела, как ваш сын? Ваша дочь все цветет, цветет. Очень рад, сколько лет, сколько зима. Это платье вам очень идет. А вот я иду, глубоко дышу и никуда сегодня не спешу. Мне хорошо, день идет за мной. Он ведь не просто день, а выходной. Птицы поют в городском саду. Я мимо сада не спеша иду. А мне самому захотелось петь. Так захотелось.

платье вам очень идет. Солнечный луч подмигнул хитро, хочется жить и совершать добро, прямо с утра отправляться в путь, делать зарядку или что-нибудь, бросить курить, в небесах летать, хочется добрым до безумия стать. Господи, вдруг захотелось мне взять и купить цветы родной жене. Добрый день! Как дела? А как ваш сын? Вы знаете, ваша дочь, ну все цветет, цветет.

И любуясь на гордое чудо, я как будто с тобой говорю. Пусть часто приходишь.

не сложилось у песни начало. Я не знаю, кто прав, кто не прав. Нас людская молва повенчала, не поняв, не поняв ничего, не поняв. Просто встретили

разговор. Осень знойная, лето остудит, бросит под ноги красную медь. Пусть людская молва нас не судит, не согреть, не согреть нам сердца, не согреть. Просто

в это время цветут сады. А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят круты, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мир золотый, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты, ведь мы ребята, ведь мы ребята.

поиграй, чтобы ласковые очи не спасясь глядели на тебя. Эх, путь дорожка, закрытая окошко, не выйдет, встретит девчоночка меня. Горькое слово сказала Черноброва, сердце нет ответного огня. Эх, Андрюша, нам ли быть печали?

люди, не спросясь, глядели на тебя. Эх, путь дорожка, еще ровней немножко, вернулась девчонка, улыбки не стоя. Здравствуй, Андрюша, пришла.

промчала красная стрела. Перрон и небосклон огромный, и блики белого огня, и вдруг слова из ночи темной, родной, не забывай.

во мраке, как во сне. Скажи, ты это говорила, или хотела слышать мне? На стол дверей никто не вышел, я лег, не выключив огня, и чуть забылся, вновь услышал: родной, не забывай меня. На стул дверей никто не вышел, я лег, не выключив огня, и чуть забылся, вновь услышал: родной, не забывай

по ночам в тиши. И нет души на свете ближе, и дальше в мире нет души